Кто даст смерть вместо тебя, сладчайший? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя

Встречаются мне на пути причины, зарыты под спудом. Кто жертвы, а кто здесь Иуды?

непрочного счастья стекло. А ты прикинь, быть может, мир дороже, пускай любовь гордыню победит. Ты лучше будь к себе честнее и строже, чтобы потом дорожить.

от рая. Она все собой оживляет, и счастье лишь тот обретает, кто даст ей свободу и власть. А если подвластен другому, твой бог — это гордость твоя, то спесь обернется уроном, блины все твои будут комом, ты карликом станешь.

душу в чистоте, храня и тело. Ты с Богом созидай любовь свою, ты с Богом созидай любовь свою.

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране. Не оттого ль мы все в бедах,

Любой из нас не раз изведал и поражение, и победы. Таков ход жизни, сэ-ля-ви. В одной цепи все эти звенья и научают нас смирению, терпению, вере и любви. Боролись прадеды, смотри, все силы духа напрягая, со злом, которое внутри, грехи в себе искореняя. И разрешив проблемы эти, коли случалось быть в войне, то побеждали всех на свете, в душе имея мир, как дети, и водворяли мир в стране.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Речи Господь, Господи моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь, от Сиона, и господствуй посреди

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сон.

память сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет в век завет свой. Крепость дел своих возвести людям своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд верно.

посла людям своим, заповедав век завет свой, святое и страшное имя Его, начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхоще зело.

Хвалите, отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, и на небеси и на земли.

Иордан возвратися вспять, гори зыграшася яковні, и холми яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе Иордане, яко возвратился иси вспять. Горы, яко взыграстися яковні, и холми яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езеро водное, и несекомый во источник.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нози имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израиля упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарони упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействовать, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во стране живых.

людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи в яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство, Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бы душа мя именем Господним противлякся им. Обышедшая бы душа мя именем Господним противлякся им. Абы душа мя, яко пчелы соты, разгоревшаяся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь прият мя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предаде мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в нидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, и был иси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя иси, был иси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живый и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святый святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови все ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Ісусу Свячайшому. Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мебед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому иго гнивому дребле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зовы таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитер в сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зельня плачущу Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, толикое время сы со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есим, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спасе премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и мне ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освяти мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имей помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепы мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце имени, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тела Моего Здравие,
Иисусе, спаси мой, спаси мя, Иисусе, свете мой, просвети мя, Иисусе, муки всякие, избави мя, Иисусе, спаси мя недостойного, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Боготочною кров'ю, як уже іскупілися нас древле от законної клятви, Ісусе, сі це і змі нас от сеті, єю же змі запятни страстьми плотськими, і будем наважденням і злим унинієм, вопіюще ті, алілуя. Видівши отроце єврейсті, во образі чоловечістєм, создавшого рукою чоловіка, і владику розумівши його, почашася ветвьми угодіти йому осанно вопіюще, ми же пісні приносим ті глаголюще. Ісусе Боже істинний, Ісусе Сині Давідов, Ісусе Царю Преславний, Ісусе Агнче Непорочний, Ісусе Пастирю Придівний, Ісусе Хранителю во младості моєй, Ісусе Кормителю во юності моєй, Ісусе Похвало в старості моєй, Ісусе Надежду в смерті моєй, Ісусе Животе по смерті моєй, Ісусе Утішення моє на суді Твоєм, Ісусе Желання моє не посрами мене тогда, Ісусе Сині Божий помилуй мя. Проповедник богоносних віщаній і глаголи сполняє Ісусе, на землі явлься, і з чоловіки невмістимий пожил єсі, і болезні наша подъял єсі, отнюдо же ранами Твоїми ми ісцелевши, пєті навикохом, алілуя. Восія вселенні просвящення істини Твоя, і одгнася лесть бісовская, ідолібо спасі наш, не терпящі Твоя крепості подоша, ми же спасення получивши вопієм Ті. Иисусе истина лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей, Иисусе Царю премогая всех крепости, Иисусе Боже пребывая в милости, Иисусе хлебе животный насытимя алчущего, Иисусе источниче разума напойме жаждущего, Иисусе одежда веселия одеймя тленного, Иисусе покрове радости покрымя недостойного, Иисусе подателю просящим, дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих, обрящи душу мою, Иисусе отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное, Иисусе искупителю грешных, очисти беззаконие моя, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколені відден був єсі Ісусе, яко агнец, прямо стрігущого його безгласен, яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі, зовущих алілуя. Дивною показа твар явлеся Творец нам, без семені от деви воплотися, із гроба печати не рушив воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе Сила непостижимая, Иисусе Мудрость недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе творче мой ущедремя, Иисусе спаси мой спаси мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Бога во человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, алилуя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстрото умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная,
Иисусе похвалу высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини меня, Иисусе пастырю мой взыщи меня, Иисусе спаси мой спаси меня, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиющее, мы же грешные на земле и бренными устнами вопием, Аллилуйя. Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласные, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют боглаголоти, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящееся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судия живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе, не осуди мя по делам моим, Иисусе, очисти мя по милости Твоей, Иисусе, отжени от меня уныние, Иисусе, просвети моя мысли сердечная, Иисусе, дай мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, Аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всяких скверны, якоже очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием те в умилении зовуще. Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступление, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных отишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черебо, но плоть имам страсть милю Тя бесящуюся яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, Аллилуйя. Светоподательна светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте, Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе Пастырю мой прещедрый, Иисусе, Владыко мой, премилостивый, Иисусе, спаси мой, премилосердый, Иисусе, просвети мое чувствие, потемненное страстьми, Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми, Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе, сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Благодать подаж мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, якоже приял еси Петра отвергшегося тебе, и призови мя унывающего, якоже древле Павла, огняща тя, и услыши мя вопиюще ти, Аллилуйя. Поюще твое во человечение, восхваляем тя все и веруем Софомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя, Иисусе Одежда светлая украси мя, Иисусе Бисере честный осияй мя, Иисусе Каменю дорогий просвети мя, Иисусе Солнце правды освети мя, Иисусе Свете святый облистай мя, Иисусе Болезни душевные и телесные избави мя,
Ісусе, із руки сопротивне, ізмі мя, Ісусе, огня неугасимого і прочих вічних мук, свободі мя, Ісусе, Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий і всещедрий Ісусе, прийми нині малое моление сие наше, як уже прияв єсі вдовіці две лепте, і сохрани достояние Твоє от враг видимих і невидимих, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже прияв еси вдовице две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти, Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже прияв еси вдовице две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти, Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаши зовы таковая. Иисусе причудный ангел в удивлении, Иисусе пресильный прародителя избавления, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, изрядней же святых Твоих щедрот, яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков, аминь. Всякие скверны всемилостивы спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

мастерскую, сделал несколько ярких набросков с него. Скоро фреску дополнил портретный рисунок, где спаситель был.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенев Бога, богатство души растеряв, и при внешней красе он по духу несчастный калека.

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

непрестанно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

Остается там только мерзость и мусор, и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и по

Неземное призвание свое, был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обет?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господи, весь заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Яко то избавит тебя от сети ловчей, от словесе мятежно. Плечма своим осенит тебя, и под крыле его надеешися. Оружием обыдет тебя истина Его, не убоишися от страха ночного. От стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от срящие беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится. Обачи очима своим осмотришь, и воздаяние грешников узриши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою. На аспида и василиска наступишь, и попереши льва и змия. Яко на мя уповай, избавлю и покрыю, и яко позна имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним есть скорби, изму его и прославлю его. Долготой дни исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава.

Везде ныне поминаемых и всех от века усопших православных отец, братья и сестер наших, вождей воинов на поле брани, живот свой за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в Отечестве нашем, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим,

поминаемых и всех от века усопших православных, Отец, братья и сестер наши, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим.

хочу вас не видеть, я умерших, да не скорбите, як уже и прочи, не имущие упования, аще бо веруем, як

и ныне есть, егда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Яко же бо Отец имать живот себе, так удаст и Сынове живот иметь и в себе, и область даст Ему, и суд творите, яко Сын Человеч есть, не дивитесь сему. Яко грядет час, вон же все сущие во гробех услышат глас Сына Божия, и изыдут сотворшее благая воскрешение живота, а сотворшее злая воскрешение суда. Не могу о себе творить и ничесо же, яко же слышу сужду,

Духов и всякие плоти, смерть поправы, и дьяволы упразднивы, и живот миру Твоему даровавы, сам Господи упокой душу усопших раб Твоих, всех сде ныне поминаемых, вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее.

Яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бо един, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина. Яко ты си воскресение и живот, и покой усопших раб твоих, всех сде ныне поминаемых, и всех от века усопших православных, отец братьев и сестер наших, вождей и воинов на поле брани живот свой, за веру и отечество положивших, и всех невинно убиенных в отечестве нашем, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятым и благим,

Воскрес из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своей Матери, святых славных, всех хвальных апостол, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, души от нас приставшихся рабов Своих, всех сде ныне поминаемых, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными сопричтет и нас помилует, яко благи и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь Господи усопшим рабам Твоим, всем где ныне поминаемым и всем от века усопшим православным отцам, братьям и сестрам нашим, вождем воинам на поле брани живот свой за веру и отечество положившим, и всем

Но приговор готов у иноверцев. Ты лучшего изгоев порази. Пускай я пулю, Игорь, в твое сердце. Они стреляли в сердце всей Руси.

Есть множество иных пророков лживых, отступников, сектантов всех мастей.

солнце невозможно погасить. Всегда пророки спорить будут с ложью и не переведутся

жизни нет покоя. Она дается для труда. Бесценный жемчуг глубиною покрыла мутная вода.

города, я сижу не у дел. Отпущу себе лучше бороду, уйду за его предел. Выдохну этот воздух, прах отряхну от ног, начать еще.

Читать итог. Встрепенется душа обрадованно, что может за морем вдруг порвется нежданно, не

искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать. И буду я сердце обманывать, отраду ему искать в стотысячный раз заново, по кругу себя вращать.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье, проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверие, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний. И, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце, чье открыто, войдет в небесную орбиту.

Христос, веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое,

Речи Господь Господеви моему, сиди одесную мне, донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Жезл силы послед Ти, Господь от Сиона, и Господь

Клятся Господи, не раскается ты, Иерей, во век по чину Мелхиседекову. Господь одесную тебе сокрушил есть в день гнева своего цари. Судит во языцах исполнить падение, сокрушит главы на земле многих. От потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповимся тебе, Господи, всем сердцем моим, в

Открой словеса Своя на суде, яко век не подвижется. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать и на Господа, утвердися сердце его, не убоится, донде же воззрит на враги Своя. Расточи даде убогим, правда его пребывает во век века. Рог его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет.

Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне. Буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небеса и слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай на небеси и на земли. Воздвизай от земли нищие, от гноющего возвышай у Бога. Посадите Его с князей, с князя людей своих, селяя неплоды в дом матери, чадах веселящихся.

Види, побежи, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. Что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордане, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыграстися, яко овни, и холми, яко агнцы овчи. От лица Господня подвижася земля, от лица Бога Яковля. Обращаго камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам.

имут не обоняют, руцы имут не осяжут, нозе имут не пойдут, не возгласят гортанью своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь помянувный благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа. Малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваши. Благословенны вы, Господи, ви сотворшему небо и землю. Небо небесе, Господи, ви землю же даде сыновам человеческим. Не мертвые восхвалят тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад. Но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовы обретоша мя, скорби болезнь обретох, и имя Господне призвал. О Господи, избави душу мою, милостив Господи праведен, и Бог наш милует. Храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя. Обратися, душе мое, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благого жду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и

Господи, во всех я же воздадим, чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя, растерзал еси узы моя. Тебе пожру жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворик дома Господня посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи, веку благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его. Да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его. Да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша мя в пространство. Господне помощник, не убоюся, что сотворит мне человек. Господне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надейтесь и на Господа, нежели надейтесь и на человека. Благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князей. Си языце бедошамя именем Господним противлякся им. Обышедше бедошамя именем Господним противлякся им. Обедошамя, яко пчелы соты, разгоревшися, яко огнь в тернии, именем Господним противлякся им. Отриновен превратихся пасти, Господь приятмя. Крепость моя и пение мое, Господь, и бысть мне во спасение. Глаз радости и спасения вселенних праведных, десница Господня сотвори силу. Десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказуя наказами Господь, смерти же не предади мя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня исповемся Господи. Сия врата Господня, праведни в нидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, и был еси мне во спасение. Камень негоже не брегоша зиждущий сей, бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен в очи всех наших. Сей день негоже сотвори Господь, возрадуемся, возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дому Господня. Бог Господи, явися нам, составите праздник во учащающихся дорог алтаревых. Бог мой, еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой, еси Ты, и вознесу Тя. Исповемся Тебе, яко услышал мя еси, был еси мне во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко век милость Его.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи святый, вышних живые и всевидящим Твоим оком презирая на всю тварь, Тебе преклоняем выю души и телесея, Тебе молимся, святые святых. Прости руку Твою невидимую от святого жилища Твоего и благослови вся ныне. И прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души во очищение многих наших грехов. Даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойные рабы Твоя. Яко благословенно и препрославлено есть имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Иисусу Сватчайшему. Возбранный воеводу и Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание и раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творче и Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнивому дребле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зовы таковая. Иисусе причудный ангелов удивление, Иисусе пресильный прародителе избавление, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе претихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зельня плачущу Господи, як уже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя. Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца глаголаше, Ты же к Нему, толикое время сы со мною, не познал ли еси, яко Отец во мне и аз во Отце есим, тем же не исследование со страхом зовути. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыко долготерпеливый, Иисусе Спасе премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззакония моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя, не остави меня, Иисусе помощниче мой, не отрини меня, Иисусе Создателю мой, не забуди меня, Иисусе пастырю мой, не погуби меня, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Силою свыше апостолы облики Иисусе, в Иерусалиме сидящая, облицы и мне, обнаженного от всякого боготворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь и Тебе, Аллилуйя. Имея богатство милосердия, мытари и грешники, и неверные, призвал еси Иисусе, не презри и мене ныне подобного им, но яко многоценное миро прими песни сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красото пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя в беззакониях зачатого, Иисусе очисти мя в грехах рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освяти мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Бурю внутрь имей помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти тясуще Иисусе, и по водам ходяща, познатя Бога истинного, и руку спасения получи в рече Аллилуйя. Слыша слепы мимоходяща тя Господи путем вопияше, Иисусе Сыне Давидов помилуй мя, и призвав отверзло еси очи Его, просвети убо милостью Твоею, очи мысленное сердце имени, вопиюща Ти и глаголюща. Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всея Твари Украсителю, Иисусе Души Моя Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердца Моего Веселье, Иисусе Тела Моего Здравие,
Иисусе, спаси мой, спаси мя, Иисусе, свете мой, просвети мя, Иисусе, муки всякие, избави мя, Иисусе, спаси мя недостойного, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Боготочною кров'ю, як уже іскупілися нас древле от законної клятви, Ісусе, сі це і змі нас отсеті, єю же змі запятни страстьми плотськими, і будем наважденням і злим унинієм, вопіющіє ті, алілуя. Видівши отроце єврейсті, во образі чоловічістєм, создавшого рукою чоловіка, і владику розумівши його, почашася ветвьми угодіти йому осанно вопіюще, ми же пісні приносим ті глаголюще. Ісусе Боже істинний, Ісусе Сині Давідов, Ісусе Царю Преславний, Ісусе Агнче Непорочний, Ісусе Пастирю Придівний, Ісусе Хранітелю во младості моєй, Ісусе Кормітелю во юності моєй, Ісусе Похвало в старості моєй, Ісусе, надежду в смерті моєй, Ісусе, животе по смерті моєй, Ісусе, утішення моє на суді Твоєм, Ісусе, желання моє, не посрами мене тогда, Ісусе, Сыне Божий, помилуй мя, проповедник богоносних віщаній і глаголи исполняя Ісусе, на землі явлюся, і з чоловіки невмістимий пожил єсі, і болезні наша подъял єсі, отнюдо же ранами Твоїми ми исцелевши, пейте навыкохом, алілуя. Восія вселенні просвящення істини Твоя, і отгнася лесть бісовская, ідолібо спаси наш, не терпящи Твоя крепости подоша, ми же спасення получившего пієм Ти. Иисусе, истина лесть отгонящая, Иисусе, свете превысший всех светлостей, Иисусе, Царю, премогая всех крепости, Иисусе, Боже, пребывая в милости, Иисусе, хлебе животный, насытимя алчущего, Иисусе, источниче разума, напойме жаждущего, Иисусе, одежда веселья, одеймя тленного, Иисусе, покрове радости, покрымя недостойного, Иисусе, подателю просящим, дашь мне плач за грехи моя, Иисусе, обретение ищущих, обрящи душу мою, Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное, Иисусе, искупителю грешных, очисти беззаконие моя, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколені відден був єсі Ісусе, яко агнец, прямо стрігущого його безгласен, яко Бог із мертвих воскресло єсі, і со славою на небеса вознеслося єсі, і нас со воздвигло єсі, зовущих алілуя. Дивною показа твар явлеся Творец нам, без семени от девы воплотися, из гроба печати не руши воскресе, и ко апостолам дверям затворенным, с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим. Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе Сила непостижимая, Иисусе Мудрость недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшая, Иисусе власти вечная, Иисусе творче мой ущедремя, Иисусе спаси мой спаси мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Страну Бога во человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет вопиющих Ему, алилуя. Весь бе в нижних и вышних никак уже от ступени исчетный, егда волею нас ради пострада, и смертью своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстрото умная,
Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвалу высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини мне, Иисусе пастырю мой взыщи мне, Иисусе спаси мой спаси мне, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси. Свят, свят, свят вопиюще, мы же грешни на земле, бренными устнами вопием, аллилуйя. Ведь я многовещанная, як уже рыбы безгласные, видим о Тебе, Иисусе, спаси наш. Недоумеют боглаголоти, как о Бог непреложный и человек совершенный пребываешь, мы же таинству дивящееся вопием верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судия живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Слава нищих, Иисусе, не осуди мя по делам моим, Иисусе, очисти мя по милости Твоей, Иисусе, отжени от меня уныние, Иисусе, просвети моя мысли сердечная, Иисусе, дай мне память смертную, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, спасти хотя мир восточи востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился Иси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь, и аллилуйя. Царю Превечный, Утешителю Христе истинный, очистенный от всяких скверны, якоже очистил еси 10 прокаженных, исцеленный, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием те в умилении зовуще. Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступление, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных утишие, Иисусе Боже, воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти, яко Хананеа, Иисусе, помилуй мя. Не черебо, но плоть имам страсть милю Тя бесящуюся яростью палимую, исцеление дашь вопиющу Ти, аллилуйя. Светоподательно светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняйте, Павел, богоразумного гласа силу внуши и душевную быстроту уясни, сице имени темные зеницы душевные просвети зовуща. Иисусе Царю мой прикрепкий, Иисусе Боже мой пресильный, Иисусе Господи мой пребессмертный, Иисусе Создателю мой преславный, Иисусе Наставниче мой предобрый, Иисусе пастырю мой прещедрый, Иисусе Владыко мой премилостивый, Иисусе спаси мой премилосердый, Иисусе просвети мое чувствие потемненное страстьми, Иисусе исцели мое тело острупленное грехми, Иисусе очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Благодать подаж мне всех долгов решителю Иисусе, и прими мя кающеся, якоже приял еси Петра отвергшегося Тебе, и призови мя унывающего, якоже древле Павла, гоняще Тя, и услыши мя вопиюще Ти, аллилуйя. Поюще Твое во человечение, восхваляем Тя все и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со Отцем, и хотяй судите живым и мертвым, тогда убосподоби мя десного стояния вопиющего. Иисусе Царю предвечный помилуй мя, Иисусе Цвете благовонный облагоухай мя, Иисусе Теплото любимое огрей мя, Иисусе Храме предвечный покрый мя.
Иисусе, одежда светлая украси мя, Иисусе, бисере честный осияй мя, Иисусе, каменью дорогий просвети мя, Иисусе, солнце правды освети мя, Иисусе, свете святый облистай мя, Иисусе, болезни душевные и телесные избави мя, Иисусе, из руки сопротивные изми мя, Иисусе, огня неугасимого и прочих вечных мук свободи мя, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие зми муки всех вопиющих Ти. Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех, вопиющих Ти. Аллилуйя. О пресладкий и всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех вопиющих Ти. Аллилуйя. Ангелов творчий, Господи сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому и гнилому древле слух и язык отверзло еси, и глаголаше зови таковая. Иисусе причудный ангел в удивлении, Иисусе пресильный прародителя избавления, Иисусе пресладкий патриарху величание, Иисусе преславный царей укрепление, Иисусе прелюбимый пророков исполнение, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе притихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердый постников воздержание, Иисусе пресладостный преподобных радование, Иисусе пречестный девственных целомудрие, Иисусе предвечный грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводу и Господи ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписую ти создание раб твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченного ради Твоего человеколюбия, на конец веков во плоть оболкися, от Преснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление, раб Твой, Владыко, песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах, благословлю Тя, Его же ради и Дух Святый в мир прииде, поклоняюся Твоей по плоти пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей, восхваляю Твое ангельское ликостояние, яко воспеватели и служители Твоего величествия, ублажаю предтечу Иоанна Тебе крестившего, Господи, почитаю и провозвестившие Тя пророки, прославляю апостолы Твоя святые, торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю, поклоняюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую, таковаго и толико многого и неизреченного лика божественного, в молитву привожду Тебе всещедрому Богу, раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, изрядней же святых Твоих щедрот, яко благословен еси во веки, аминь. Свышних презирая, убогие приемля, посетины озлобленные грехи, Владыко всемилостиве, молитвами Богородицы даруй душам нашим велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всякие скверны всемилостивы спасе, азбых делатель, его отчаяние ров падся, но стеню от сердца и вопию к Тебе слове, ускори щедрый и почися на помощь нашу, яко милостив.

шагнул человек на порог 21 века. Богатенье в Бога, богатство души растеряв, и при внешней красоте

нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали. Порешив, что свобода — это

нас звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине, а душа рвется в

Только мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

На земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обидел?

Обратитесь же, братья, всем сердцем молитвенно к Богу. Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите.

Сколько душ вы утешить смогли, перед вечностью их укрепили, сколько ран